0: мной пиздебр бьем коньяк. Зам паркну бьем коньяк, кину спать им пар коньяк. Семафорну бьем коньяк, дала рульну бьем коньяк. Линга рульну бьем коньяк,
1: сам спать бьем коньяк. Шипи
0: коньяк, шипи крыши, но и фаси маджи мани бьем коньяк.